здесь маши манеры, як штубак за низший кляс. Ада, то не выпада, где выхование, где облада. Тем, кто бы тел, малужейством, ушей снимет в цал, вот и годню спать.